0: анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

все уже не то. И шо Одесса, мама, поменялась? Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: To be honest,
1: Радіо Нове.
2: От і кончилась історія о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути. Разошлись.

О, а вот и вы. Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио «Нова». Будьте как дома.

заглянуть, что ли, в осень, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря.

не мой, скажи, пусть придержат. Я внутри ведь с тобой осень оттенков буду, плюс-минус тех же. Осень с чем-то теплым вспомнит, просит нас она по всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпано наскоро, художников пальто затаскано. В его галерее все так и просит по доброму затаскивать.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чётко.
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он, дурашка, от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
4: Учительница спрашивает Вовочку:
5: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
1: Отстойный!
6: Молодой послушник обращается к старому монаху:
7: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
8: Могу и отпустить.
9: Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио «Нова». В дороге вы не одни. Радио «Нова». Поехали вместе.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути. Нова.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

скажу я просто так. Погода, море, пляжи, и я признаюсь даже, что самый вкусный в мире селедочный форшмак. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

0: Yes, yes, show.
1: This is Radio Nova.
2: Radio Nova, Toronto.

0: Анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Пойми, прошу, ты очень-очень мне нужна. Пойми, ведь я тобой дышу. Ты в этом

0: Радио Нова.
1: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути. Разошлись, как море, корабли.

для тех, кто в дороге. Наша музыка сделает ее легче и веселее. Nova Radio, Toronto. О, а вот и вы. Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио Нова. Будьте как дома.

заглянуть, что ли, в усы, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря носит.

же. Осень с о чем-то теплым вспомнит, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художников в пальто затаскано. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

Ой, скажи, пусть придержат. Я внутри ведь с тобой. Осень оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
0: Учительница спрашивает Вовочку:
4: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
5: Отстойный!
6: Молодой послушник обращается к старому монаху.
7: Ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
8: Могу и отпить. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Радио «Новое». Новое радио. Новое радио.

хожу я просто так. Погода, море, пляжи. И я признаюсь даже, что самый вкусный в мире селедочный форшмак. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37,5.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

хожу я просто так. Погода, море, пляжи. И я признаюсь даже, что самый вкусный в мире селедочный форшмак. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Радио Нова.
1: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути.

было заглянуть, что ли, в усы, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря носит.

лежит. Осень о чем-то теплом вспомнит, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

Скоро небо снегами хлопнет о землю, но белый не мой, скажи, пусть придержит. Я внутри ведь с тобой осень, оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
4: Учительница спрашивает Вовочку:
5: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
1: Отстойный!
6: Молодой послушник обращается к старому монаху: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
7: Могу и отпеть. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Радио «Новое». Новое радио. Новое радио.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Хороший день для работы, в том числе сложный, важный и ответственный. Можно браться за новые дела, реализовывать идеи, к которым вы долго не решались подступиться. Не сомневайтесь в своем успехе. Он не за горами. Находчивость поможет добиться того, что прежде казалось невозможным. Заметно влияние позитивных тенденций и в романтических отношениях. Хорошо проходят свидания. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека, да и он может преподнести вам очень приятный сюрприз. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного. Drive Time.

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Стилс Авеню Уэст, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Drive Time. Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Виталий Федотов. В космосе зазвучит живая музыка. Американский дуэт The Chainsmokers станут первой выступившей за пределами Земли группой. Музыканты уже подписали контракты и примут участие в одном из первых рейсов компании, занимающейся космическим туризмом. Для концерта их поместят в герметичную капсулу. Главный исполнительный директор космической компании рассказал, что вдохновлен и взволнован этим событием. По его словам, выбор The Chainsmokers был попыткой заинтересовать молодую аудиторию, а также отчасти личным решением, ведь его сын любит песни этой группы. А тем временем производители смартфонов откажутся от сим-карт. Электронные варианты постепенно заменят классические. По словам экспертов, при смене сотового оператора пользователь должен извлечь старую сим-карту из девайса и поставить новую. Этот процесс скоро уйдет в прошлое. Миллионы людей уже перешли с физических сим-карт на виртуальные. Однажды и остальные из нас сделают то же самое, отмечают эксперты. Кроме того, у таких карт есть ряд преимуществ. Например, пользователям не нужно разбирать свой телефон, вместо этого требуется только отсканировать специальный QR-код. Кроме того, электронные симки более безопасны, чем обычные. Производитель может мгновенно разослать обновление безопасности миллионам оппонентов по всему миру, если будет обнаружена проблема. Это нельзя сделать с физическими сим-картами. В заключение, эксперты отмечают, что смартфоны многих брендов давно поддерживают технологию eSIM. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами был Виталий Федотов. Всем только хорошего настроения.

0: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: Вы знали, что вкусом свежего хлеба можно наслаждаться месяцами? Просто его нужно положить не в хлебницу, а в морозилку. Дело в том, что если замораживать буханку хлеба еще свежей и хрустящей, то ее вкус и текстура при правильной разморозке не теряется, и она долго будет радовать вкусом. Ключевые слова здесь – правильная разморозка. Сегодня говорим о том, какой порядок действий стоит соблюдать, чтобы правильно заморозить и разморозить хлеб. Ну, во-первых, замораживать нужно только свежий хлеб. Либо в день покупки, либо на следующий день. Черствому уже ничего не поможет. Он годится только на сухари. Положив в морозилку черствый хлеб, вы достанете оттуда все тот же черствый хлеб. И дважды один и тот же хлеб не замораживают. То есть, если вы достали его из морозилки, то положить его обратно уже не получится. Поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете съесть за раз весь запас хлеба, перед заморозкой лучше нарежьте хлеб на небольшие кусочки. В этом случае вы сможете брать ровно столько кусочков, сколько вам нужно. Перед тем, как заморозить хлеб, его помещают в полиэтиленовую пленку или в закрывающийся пластиковый пакет. При этом, прежде чем запечатать пакет, из него нужно выпустить как можно больше воздуха. В пищевую пленку хлеб заворачивают максимально плотно, делая несколько слоев. Из морозилки хлеб достают за несколько часов до использования и оставляют его оттаивать естественным путем при комнатной температуре. Хлеб размораживают прямо в пакете или полиэтиленовой пленке. Их снимают уже после того, как хлеб разморозится. Аромат размороженного хлеба станет более насыщенным, а текстура мягкой, если после того, как он оттаял, на 10 минут поместить хлеб в разогретую до 175 градусов духовку. На самом деле всех этих сложностей можно избежать, если не лениться и найти хорошую пекарню рядом с домом и каждое утро покупать там свежий хлеб. С вами был Валентин Середа. Берите от жизни больше.
1: Drive time.

0: Женский мир.
1: Всем привет! С вами Аллочка. Бывают такие дни, когда с утра видишь себя в зеркале и внезапно понимаешь, что шутки с пирожками закончились и пора идти в спортзал. Не с понедельника, не после следующей зарплаты, не вместе с подружками, а именно сейчас. Только чаще всего этот прекрасный момент уходит в песок, так как мы начинаем выбирать спортзал и долго искать компанию для пробежек. А ведь наше желание похоже на поезд, умчиться и все. Так что наша задача – успеть в него запрыгнуть.
0: Женский мир.
1: Если все время ждать благоприятного момента для первого похода в спортзал, можно заплыть целлюлитом окончательно. Надевать кроссовки нужно именно тогда, когда захотелось, и не откладывать на следующий день, потому что все эти перекладывания растягиваются в года. Еще одна классическая ошибка новичков – детское желание дотянуться до неба сразу. Сегодня я отожмусь по максимуму, а завтра пусть у меня появятся на руках стальные мышцы вместо дряблого трицепса. Конечно, человеческое тело – материал пластичный, но выточить из глыбы Венеру даже за несколько недель не получится. Да я вообще бы выкинула этот план. Первая цель, которую нужно перед собой поставить – это занятие каждый день. Главное, чтобы у вас выработался рефлекс. Без тяжких раздумий, на автомате хватать сумку с спортивной одеждой и идти на занятия.
0: Женский мир.
1: Если вы решили восполнить годовую нехватку спорта ударной тренировкой, то будьте готовы к тому, что еще неделю будете потирать больные мышцы и постановать на том же диванчике. Не надо себя загонять до головокружения. Занятия должны приносить чувство радости. Устали? Идите домой. Постепенно вы сами захотите удлинить дистанцию. Кстати, лично мне чудесно помогает плеер с музыкой. Она подстегивает и задает хороший темп в беге. Ну и, наконец, хотите надолго задержаться в мире спорта, купите себе красивую тренировочную одежду. Мешковатые штаны и безразмерные футболки не помогут вам скрыть бока и толстую попу, зато будут скрывать от вас все позитивные изменения. Купите цветную, веселенькую спортивную одежду, такую, чтобы хотелось надеть. И не пилите себя, если пока она сидит не так, как хочется. С вами была Аллочка. До встречи! Drive Time.

вами Лилия Алексеева про загадки человеческой истории рассказываю сегодня. Итальянский археолог Луиджи Пернье в 1908 году на месте Минойского дворца Фестос в Греции обнаружил диск из обожженной глины, содержащий загадочные иероглифы. Считается, что диск был создан где-то во втором тысячелетии до нашей эры. На обеих сторонах диска выгравированы 45 иероглифов с движущимися элементами в спиральном расположении снаружи к центру. Некоторые историки полагают, что иероглифы напоминают письмена, использовавшиеся в Древнем Крите. Единственная проблема в том, что удалось расшифровать иероглифы, находящиеся только на одной стороне диска. Что написано на второй стороне, остается загадкой по сей день. Геоглиф – это гигантский рисунок на земной поверхности. В Наске такие фигуры изображают либо геометрические фигуры, либо силуэты животных. Они словно процарапаны на каменистой почве и с высоты человеческого роста представляют собой лишь хитросплетение желтых линий. Только поднявшись в воздух, можно разглядеть их истинные очертания. И тогда глазам предстает то 50-метровый паук, то кондор с размахом крыльев в 120 метров, то ящерица длиной в 180 метров. Возраст геоглифов поддается лишь приблизительной датировке. Археологические исследования показали, что они создавались в разное время. Самые поздние датируются первым веком нашей эры, самые древние – шестым веком до нашей эры. Почему исчезли майя? Это один из самых ярких социальных коллапсов в истории человечества. Казалось, что майя оставили свои земли и исчезли в джунглях Центральной Америки. Лишь в 2005-м ученые выдвинули обоснованную и логичную теорию, которая объяснила произошедшее. Она подтвердилась в 2012-м. Дело в том, что майя вырубили слишком много деревьев, что уменьшило способность Земли поглощать солнечную радиацию. В результате осадки стали все реже, и это вызвало сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за пришельцев или мифического восстания. Они ушли в поисках пищи. Ученые были сбиты с толку относительно того, почему внушительные 70% окаменелостей мамонтов принадлежат самцам. Но в 2017-м Шведский музей естественной истории обнаружил, что это связано с плохими условиями проживания именно самцов мамонтов. Когда самцы мамонтов достигали совершеннолетия, их выгоняли из стада, которое возглавляли самки. Они либо вели отшельнический образ жизни, либо примыкали к холостяцким стадам. Таким образом, изгнанные самцы подвергались большим рискам, что увеличивало шансы на сохранение их окаменелостей, например, когда они попадали в воронки или болота. Философ Платон – первый, кто упомянул об этом мифическом месте в 4 веке до нашей эры. Платон описывает гигантский остров с процветающей цивилизацией, расположенный рядом с проливом Гилбахарт. По мнению Платона, Атлантида исчезла при таинственном катаклизме. Для некоторых история Атлантиды – просто сказка. Другие утверждают, что эта легенда основана на реальных фактах и полагают, что Атлантида могла быть одним из островов Терра или Санторини, которые были атакованы огромными цунами около 1600 года до нашей эры. Бермудский треугольник – это район Тихого океана между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудским архипелагом. С 19 века это место необъяснимых исчезновений кораблей и самолетов. Пропавшие суда часто находили в водах Бермудского треугольника нетронутыми, но без команды. Десятки кораблей и самолетов пропали в этом районе. Многие пилоты и штурманы говорят, что техника сходит с ума в водах треугольника. Появляются всевозможные теории вокруг треугольника – пузырьки газа, сводящего с ума, инопланетяне, океанский монстр и многие другие. Про тайны человечества рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!

0: «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Сегодня в выпуске «Кто чего боится и как успокоить ребенка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. А вот в США всерьез опасаются ездить ночью. Самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона, а также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно. Так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про сменную одежду и игрушки. И самое главное, подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят поспать. Пусть им будет комфортно. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании Adzuna. Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».
0: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв Тайм». Услышимся завтра.

0: Yes, yes, show. This is Radio Nova.
1: Radio Nova Toronto.
2: JT

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

скажу я просто так. Погода, море, пляжи, и я признаюсь даже, что самый вкусный в мире селедочный форшмак. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Пойми, прошу, ты очень-очень мне нужна. Пойми, ведь я тобой дышу, ты в это

0: honest?
1: Радио Нова.
2: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути. Разошлись, как

же. Осень о чем-то теплом вспомнит, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана. В его галерее все так и просит по-доброму затаскана.

скажи, пусть придержит. Я внутри ведь с тобой осень, оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он, дурашка, от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
4: Учительница спрашивает Вовочку:
5: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
1: Отстойный!
6: Молодой послушник обращается к старому монаху:
7: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
8: Могу и отпить. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

В дороге вы не одни. Радио «Нова». Поехали вместе.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Радио Нова.
1: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути. Разошлись, как море, корабли. Сберечь друг друга мы так и не смогли.

всех же. Осень о чем-то теплом вспомни, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

скажи, пусть придержат. Я внутри ведь с тобой. Осень оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи четко.
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
0: Учительница спрашивает Вовочку:
4: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
5: Отстойный!
6: Молодой послушник обращается к старому монаху:
7: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
8: Могу и отпеть. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.